Белый эдельвайс, ты меня зачаровал, снежно-белый эдельвайс, в моем сердце запалал, разбудил палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Эдельвайс, эдельвайс, ти ростеш високо в горах, эдельвайс, эдельвайс.